0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум. І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 18 траўня. Беларусь усё больш уцягваюць у вайну з Украінай.
5: Беларусь лішыла свайго ваеннага суверэнітэта 24 февраля 2022 года.
4: Маліцца за Лукашэнку. Норм ці стрём?
6: Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі, таму сядзіце ціха.
4: Низкая явка и проблемы с голосованием. Як проходят выборы у КР?
7: И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
4: Про это да и иншая больше подробязно тягом ближайшей годины.
8: Эй.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. 18 травня стало відомо, що білоруські війська разом з російськими почали тренування по запуску ядерної ракети. У Міноборони кажуть, що це планове мероприємство, яке не несе за собою погрозу безпеці в регіоні.
1: Але робиться це на фоні наростаючої астероги, що Білорусь з більшою силою Росія поспробує затягнути у свою війну супроти України.
0: Про це днями казав президент України Володимир Зеленський. Мовляв, у Москви є плани операції по напрямках на південь і на повноча території Білорусі, альбо на Чернігівсько-Київському напрямку в Україні, альбо супраць одної з країн НАТО.
1: Разом з тим, на минулому тижні Лукашенко провів нараду з військовцями, де казав про необхідність переузброєння армії і про нові погрози.
0: Ці справді існують факти підрихтовки до утягування Білорусі у війну Росії супроць України або, якнайменш, нового удару з території Білорусі.
1: На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар. Размову вёў Зміцер Лукашук.
2: Спачатку з'явілася інфармацыя, што нібыта у Москвы, у Крымля ёсць цэлы план, як уцягваць Беларусь далей у гэтую ваенную кампанію, у гарачую яе фазу, не толькі прадпрыемствамі і вырабам прадукцыі, але і так сказать, салдатамі, чалавечым рэсурсам, умоўна кажучы. Наколькі вы, як лічыце, наколькі рэальна, што сапраўды не толькі што існуе, то, што ён існуе, гэта я не сумняюся, але што яго сапраўды рэалізуюць зараз гэты план?
3: Даже, ну, здесь нужно смотреть на эту точку, именно с точки зрения изменения белорусского законодательства, когда, например, вводятся такие понятия, как там, возможность прохождения службы не белорусами в вооруженных силах. То есть, да, там, конечно, это сержантский состав, но все же это показывает то, что в форму белорусских вооруженных сил могут быть одеты не белорусы. Понятно, что это могут быть русские и другие граждане других стран. Вводятся, например, такие понятия, как разбор завалов гражданским населением во время, в невоенное время. То есть это некая отсылка к СВО. Изменяется законодательство в других частях. Там оплата, например, там рабочих часов за разбор этих завалов в невоенное время. Может ли быть такое? Да, может быть. И здесь, в общем-то, четко показывается, что вопрос не только лежит в плоскости Украины. То есть это не обязательно будет наступление, например, опять новое наступление на Украину с территории Беларуси, но это может быть угроза для западных стран, для стран НАТО. И та информация, которой мы обладаем, и ту динамику, которую мы видим внутри Беларуси, исходя из тех документов, которыми Белпол обладает, то здесь мы больше склоняемся, как, опять-таки, это же неоднократно, даже, наверное, в этой студии я говорил и год назад, и там, или полтора года назад, я говорил, что здесь больше угроза именно исходит от Беларуси для стран НАТО, нежели чем для Украины. Особенно, если мы посмотрим на Беларусь с точки зрения то есть даже географии, это некий балкон. Беларусь, пускай какая-никакая армия, там, это 50-60 тысяч, те заявления, которые исходят от Лукашенко, те заявления, которые исходят от Путина, те изменения законодательства, которые дают возможность для проведения такого рода операций. Это же не война, это же там, это же военные операции. В общем-то, шанс велик.
2: Я вот читаю не далее, как сегодня у, ну, досить такой конспирологичным телеграм-канале «Белорусская выведка», так само про то, что небыто Кремль тисне на Лукашенко, как он все же таки больше у белорусские войски у эту оккупационную кампанию утягивал, а он небыто тихонечко, але саботуя эту всю ситуацию, гэтые планы, больше за то, небыто с администрации, с КДБ идут вот гэтые сливы информации про вот гэты тиск Кремля небыто на Минск, каб таким чином он мог пасля сказать, что ну я ж вот казал, это вот не мы, нас примусили и так далее. Ну и вот, пока в системе Лукашенко действительно идет подготовка в соответствии с мобилизационными планами военного положения, Лукашенко не осмелится открыто саботировать достигнутые им ранее договоренности с Путиным и умело крутит «Динамо». Крутит он «Динамо», тине?
3: Беларусь лишила своего военного суверенитета 24 февраля 2022 года. И Лукашенко отчетливо осознает, что если он будет сопротивляться, то на него найдут управу, его заменят. И тогда тот другой, который придет, в общем, выполнит все приказы. Поэтому Лукашенко, ну, безусловно, он же не хочет воевать, потому что он понимает, чем это для него закончится. И вот эти фразы там «нас заставили», это, мягко говоря, мало кого будет волновать. И для него это вот ту нишу, которую он занял с 22 года, то есть я не вступаю войсками, потому что, ну, вы же знаете, у нас тут протесты, это дестабилизация обстановки, а зачем вам, скажем так, очередная проблема в Беларуси, но при этом наши все предприятия, мы все готовы помогать. И я не знаю, может это совпадение, либо нет, но за последние, я бы сказал, ну, вот у нас там с Нового года, скажем так, огромное количество людей, которые через нас проверяют, в конечном итоге это оказывается белорусы, это те, которые, ну, погибли, скажем так, на войне в Украине, которые воевали на стороне русских. До этого не было столько. Но сейчас прям очень активно нам сбрасывают. Журналисты, как правило, проверяют там эту информацию, и оказывается, что вот белорус, вот белорус. То есть до этого, когда такого рода, ну, были запросы нам, мы проверяли, и было установлено, что это не белорусы, либо там условно белорус, который не живет с 90-х годов в Беларуси. А сейчас прям активно стало такое, что очень много белорусов воюет на стороне. И если раньше это были 99% это были судимые, лица, которые ранее там неоднократно привлекались к уголовной ответственности, то сейчас этот процент снизился так где-то до 65, я сказал. Попадаются абсолютно нормальные, кажется, люди с нормальных семей, очень молодые. Ну, сейчас как бы ситуация, я не знаю, связано ли это с этим, не связано, может быть, Лукашенко дает больше возможность для вербовки белорусов на так называемые СВО. Может, раньше он больше сдерживал. То есть, возможно, это идет какая-то такая многоуровневая игра.
1: Стало вядома, што ў Беларусі імаверна аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі шахедамі, якія атакуюць Украіну. Толькі цяпер ён дзейнічае не каля мяжы з Украінай, бо праца таго была спынена украінскімі вайскоўцамі напрыканцы зімы, а перанесена ў глыб тэрыторыі Беларусі.
0: Наколькі гэтая сітуацыя рызыкоўна для звычайных беларусаў? І ці робіцца гэта законнай вайсковай мэтай? Працягвае Уладзімір Жыгар.
3: Ну, во-первых, это не пункт, а пункты, которые, о которых идет речь. Их, безусловно, много на территории Беларуси. Повторюсь, не все могу сейчас сказать пока что. Да, на них можно влиять, так как, ну, это техника, на нее можно повлиять определенными способами. Законные цели, ну, безусловно, смотрите, мы общались в Министерстве обороны. Там всю эту ситуацию прекрасно понимают. И таких целей на самом деле много на территории Беларуси. Потому что если посмотреть вообще все, что происходит, происходило от начала, даже ну, немного до начала полномасштабного вторжения, Беларусь очень активно участвует во всем этом. Именно с подачи Лукашенко. Можно ли рассматривать все это как законные цели, ну, с точки зрения Украины, да. Но они, повторюсь, сейчас прекрасно понимают, что происходит, и мы предоставляем им определенную информацию для того, чтобы, если даже вдруг что-то начнется, чтобы они хотя бы понимали, где что находится, чтобы не было никаких лишних, не было проблем, скажем так. Но, повторюсь, там в Украине все прекрасно понимают, что если бы они хотели, они бы это уже делали. Но они этого не делают.
2: У таким выпадку мы с вами не один раз расповедали про то, кольки белорусских предприемств задейничено у працы на российский военно-промысловый комплекс. Потом мы говорили про то, что за экономичных проблем у самой России часом навод не оплачивают, те там, скажем, стали вельми низкооплачиваемые гэтые заказы, якія дают Беларуси. Что сегодня ситуация, якая? Накольки утягнутасть прадпрыемствамі эканомікай беларускай у гэтую ўсю расійскую авантуру, яна павялічваецца, памяншаецца з-за эканамічных праблем. Што адбываецца, як вы ацэньваеце?
3: Ну, сейчас эта ситуация в общем-то, ну, такая достаточно она статична, она не меняется там ни больше, ни меньше, потому что во многом, конечно, влияют на это все санкции. Чем больше санкций есть, тем сложнее добывать, доставать какие-то компоненты, тем это дороже, тем больше нужно каких-то компаний прокладок, каждый хочет немножко отщипнуть себе какой-то кусочек от общей суммы. Русские не в состоянии покупать за дороже, поэтому, например, там на одном предприятии такая просто информация к размышлению, то есть Беларусь закупила китайское оборудование, хотели производить, вроде начали производить определенный товар для, в интересах Министерства обороны России, но русские говорят, давайте цену меньше. Белорусские говорят, так мы не можем меньше, потому что мы и так практически там еле-еле в ноль выходим. И поэтому обратились опять к китайцам и сказали, сколько может производить компонентов вот этот станок там, в месяц, например. Было сказано там, 20 тысяч штук. Они говорят, нет, давайте вы накрутите, то есть сломаете условно настройки этого станка для того, чтобы мы работали в три смены, и он производил уже там не 20 тысяч, а 40-45 тысяч. То есть мы берем количество, пускай по меньшей цене, но русские вроде бы как готовы забирать. То есть вот они находят примерно такой выход из ситуации, но это срабатывает не везде, потому что где-то это сделать просто-напросто невозможно, потому что существуют такие компоненты, которые невозможно, они не производятся на территории Беларуси, их нужно закупать, а закупать больше сразу это денег, в общем-то, на это нету, поэтому некоторые линии простаивают, но они пытаются найти выходы из этой ситуации.
0: Гэта быў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар, які пракаментаваў актыўнае ўцягванне Беларусі ў вайну супраць Украіны. Далей у праграме Еўразум. Маліцца за Лукашэнку, норм ці стрём?
4: Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі, таму сядзіце ціха.
1: Нізкая яўка і праблемы з галасаваннем. Як праходзяць выбары ў каардынацыйную раду?
5: І когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Выборы у координационную раду протягиваются до середы. На день 17 травня у голосовании поудельничало 1500 белорусов.
2: И это при том, что реклама про кампанию заявилась у роликах российских блогеров Ильи Варламова и Максима Каца, яких, між іншим, глядят белорусы.
1: Разом с тем, вся кампания триває под сталыми атаками на онлайн-платформы для голосования. Проз гэта яно было протягнуто на 36 годинов.
2: Проблемы сёлетней кампаніі, нізкую яўку, але таксама важнасць координацыйнай рады рэдактар Еўрарадыё Дмітрий Лукашук абмеркаваў з блогеркай Вольгай Такарчук.
1: Паслухаем іх размову.
3: Я считаю, что такой орган должен быть. Должен быть орган, который представляет белорусов в Евросоюзе. И я считаю, что у нас в кои-то веке есть возможность голосовать. Конечно, это не выборы президента, конечно, это какое-то наше внутрибелорусское там беглое, да, голосование, но тем не менее, мы 32 года ни хрена не делали. Многие там, зачем мне, как я, например, тоже, я все время говорила, зачем мне идти на эти выборы, если Лукашенко все равно себе все нарисует. Понимаешь, я вот так рассуждала. Я думаю, что рассуждали так многие, поэтому Лукашенко 32 года, да, синими пальцами держится за это кресло, потому что рисовал себе, а нам всем было все равно. До 20-го года, к счастью, произошел 20-й год. И сейчас у нас есть возможность показать, сколько нас. Но мы не смогли это сделать, не захотели, не смогли, в силу того, что кто-то не смог проголосовать, кто-то испугался паспортных данных. И вот мы вот так вот профукали эту всю историю.
4: Коммент, пытание до тебе от Вожика Патриота. Вот бачишь, убачил анонс, Вожик, что Вольга Токарчук у нас сегодня в эфире, аж вернулся на минулом тыдне, нечто я его целый тыдень амаль не бачу у нас у комментарах, может, там тихо ради-нибудь глядел, не комментовал, але не было. А тут на тебе проявился, уже три комментара тебе написал, и Жигара глядел так само. Воля, казать плохо, что покинули, як есть, при этом не уличивать той факт, что нават сусветные личбовые гиганты с таким не сутыкаліся, ну, я так маю на увазе говорить про то, вот, дос-атаки великие, все остальное, так что режим обошел нават Амазон, ну, мовляв, что никто не чакал, что вот так будет все жестко в дочинении до этой кампании с боку режима.
3: Почему? Было понятно, что будет жестко, когда опять пошли запугивания, когда пошли там по родственникам тех, кто принимает участие в выборах в Координационный совет. Подождите, у нас были прошлые выборы, и было то же самое, мы понимали, что будет жестко. В этот раз они там тоже вопели, и можно было как бы предугадать, что будет еще жестче в этом году, и что там тоже все-таки чему-то учатся. Я понимаю, что там абсолютно недалекие товарищи майоры в большинстве своем случае, когда там сочиняют вот эти свои там сказки с Мельниковой, с Латушко там, да, ну смешно, это все там прикольно, но надо понимать, что ну не все там идиоты. И можно было этот момент предусмотреть, можно было. Сколько у нас умных, грамотных всяких айтишников и людей выехало? Ну как можно было это не предугадать, что там не будут сложа руки, что запугивание родственников — это, естественно, не все, что сможет сделать режим. Потому что, ну, понятно, что у Лукашенко подгорает, потому что ему уже билет в Гаагу выписали, Евросоюз никакие санкции с него не снимает, на разговор с ним не идет, все только ужесточается, санкции ужесточаются. Ну понятно было, что там будут что-то делать и предпринимать какие-то шаги. И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько там, таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
4: Так, Павел Либер, тут претензии есть, пытанечки есть у Ольги Токарчук вот до тебя все-таки. Что за такое? Что за такое ставление до важной такой справы? Я навод не ведаю. Я подтримливаю Ольгу. Надо было больше так скрупулезно подыходить до пропрацовки этого пытания.
3: Дима, вот смотри, я смогла проголосовать с пятого раза. Объясню, почему я все-таки доголосовала. Только потому, что я просила людей, которые в безопасности, у которых есть возможность и желание голосовать. И я подумала, что если я не дойду до конца, вот до этого, да, ну как я могу тогда кого-то просить голосовать, если я сама не проголосовала? Но честно, на третий раз мне хотелось разбить телефон.
4: Да, то бок, ну а в угуле, як ты лечишь, все ж таки застается, то есть про что свечить уся гэтая ситуация? С одного боку, да, мы бачим, мы проговорили гэта, что режим вельми жорстко поставився, успрыняў гэтую сітуацыю, што, маўляў, нечего там займацца нейкімі выбарамі, і мы вас всіх там паспрабуем прыціснуць. З другога боку, не пралічылі усе варыянты і ўзровень, які можа быць вот гэтых атак нашы спецыялісты, айцішнікі, і не зрабілі, не змаглі зрабіць тое, чтоб ўсё ж такі было спакойна. Але ўсё ж такі тая лічба, якая ёсць, ці толькі з-за вот гэтых застрашыванняў, праблемаў з галасаваннем і ўсім астатнім, толькі ў гэтым праблема, што так мала людзей прагаласавала.
3: Нет, не только в этом проблема. Конечно, многие люди разочаровались в нашей оппозиции, разочаровались, наверное, там в офисе, в НАУ, может, кому-то не видно там, их работа, которая делается. Многие устали, многие уже, наверное, решили, что они не вернутся в Беларусь. Им вообще все равно, что там происходит в белорусской повестке. Вот. И кто-то не понимает, для чего этот орган создан, что он дает белорусам, для чего мне идти туда голосовать. Вот, скорее всего, вот тут совокупность факторов, и время, конечно, тоже не на нашей стороне, потому что с каждым годом люди все больше и больше разочаровываются, устают, начинают жить свою лучшую жизнь, понимаешь? Поэтому все вот вскупе привело к тому, к чему привело. Но нам надо не останавливаться, идти дальше в любом случае. Надо идти дальше, и каждый, пускай по своим силам делает. Лучше делать хоть что-то, чем не делать вообще ничего. Потому что если мы вообще ничего не будем делать, ну все, мы тогда уже глобально обосрались, по ним получается. Мы вообще исчезнем из повестки дня, и Беларусь окончательно, не знаю, и исчезнет, я боюсь.
2: Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашыка з Вольгай Такарчук пра выбары ў каардынацыйную раду.
4: Ты кажаш, мы, а хто мы? Калі паглядзець на тое, што адбываецца ў сярод, ну, назовём это палітыкаў, хоць чамусьці вельмі шмат хто з, так бы мовіць, актараў палітычнага жыцця і палітычнай двіжухі дэмакратычных сілах, нават кажа, не-не-не, я не палітык, вон Бабарыка той же самы, днямі буквально там выступаючы у Вільні, здаецца, на пытанне, я не палітык, не, я. Но, але, нават яны не могуць, чым далей, тым больш яны такое адчуванне там у некіх раздраю ступаюць, спрэчкі, супрацьлегласці, адзін аднаго там спрабуе, калі не прытапіць, то прынамсі там паказаць, што я лепшы, чым вот гэтыя ўсе астатні. Сярод блогераў тая ж самая сітуацыя. Адзін на аднаго там нападаюць. Ужо падзяліліся не проста там на я тут правых прыхільнасцяў, я левых прыхільнасцяў, а апазіцыя да апазіцыі і ўсё астатняе. І тут ужо сярод тых, хто апазіцыя да апазіцыі, ужо гучэй надо ўсіх разагнаць, надо офіс та самая у турму, та самая там у Ціхановскую судзіць і ўсё астатняе. Так хто мы? Што мы тут, што хто гэта будзе рабіць, калі такая сітуацыя ўжо ў дымсілах? Што далей?
3: Не, ну это ты уже сильно накинул на вентилятор, конечно. Прям переборщил. Слушай, во-первых, в споре рождается истина. Мы сейчас все находимся в демократических странах, где нормально спорить и иметь разные точки зрения, чтобы потом прийти, наверное, к одному какому-то общему знаменателю. А никто сильно там, скажем, что-то разругались, я так не скажу. Опять-таки, я скорее назову это каким-то спором. Насчет политик-не политик, мне вообще все равно, кто как себя называет. Называет себя Бабарика, не политика. Или назовет ли он себя политиком, мне вообще все равно. Главное, чтобы каждый что-то делал. И я хочу напомнить, что в любом случае у всех у нас здесь цель одна – освободить нашу Беларусь от режима Лукашенко, прекратить репрессии, у кого еще есть желание вернуться домой, добиться честных выборов и идти по совсем другому пути развития, нежели сейчас при режиме Лукашенко идет наша страна. Вот. То, что есть отдельные маргиналы, они были, есть и будут всегда, пускай они будут. Мне вообще все равно. Если там Петрухин ходит, и ему нравится из месяца в месяц перемусолить эту тему денег, то как там ерзал под франоком, это его проблемы, и его поддерживает минимальное количество людей. На здоровье. Пускай они в своей этой закрытой суполке там, да, вот эти слюной брыжут вообще мне до фонаря. У меня есть моя цель. У меня есть люди, которые смотрят мой канал, которые доверяют мне, которые, для которых мое мнение важно. Я очень рада, что у меня есть возможность обратиться к этой аудитории, донести до них какие-то вещи, которые они не могут, например, открыто сказать. Но когда слышат от меня то, что они думают, и в комментариях пишут «спасибо, нам стало легче, что ты это проговорила за нас», ну, значит, я уже не зря работаю. Все, собака лает, караван идет. Пускай каждый занимается тем, чем занимается, и не забывает, что цель у нас общая, чтобы сдохла одна усатая падла.
2: У ефіры Еўрарадыё была блогерка Вольга Такарчук, якая пракаментавала ход выбараў у каардынацыйную раду.
5: Галасаванне закончыцца а 13 гадзіне 20 траўня. Еўразум.
2: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
5: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
5: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: З'яўляюцца некаторыя падрабязнасці пасля сустрэчы лідараў Кітая і ЗША. У прыватнасці, Сі Цзіньпін заявіў Дональду Трампу, што Пуцін, расійскі кіраўнік, можа пашкадаваць пра сваё ўварванне ва Ўкраіну. Пра гэта прынамсі паведамляе Financial Times. Разам з тым, паводле крыніцаў, падчас саміту Сі Цзіньпінам Трамп прапанаваў ЗША, Кітаю і ўжо і Расіі уключна аб'яднаць змаганне ў барацьбе з міжнародным крымінальным судом, заявіўшы, што іх цікавасці супадаюць. Між тым, Кіеў, украінская сталіца, далей жыве ў часе вайны, але жахлівыя моманты расійскай агрэсіі нікуды не схаваць. Чакаем лепшых навінаў, але пакуль нічога не мяняецца, кажа беларускі грамадзянін, які жыве ва Ўкраіне, Геннадзь.
1: Во-первых, прилеты вообще рядом, где дом развалило, подъезда нету рядом со мной, где я живу, очень громко было той ночью, 14 числа, 14 мая. А жизнь как-то всегда продолжается в Украине и в Киеве с первого дня войны, никуда не выезжавшись. Жизнь как жизнь, ничего не меняется, Киев живет. Сегодня, правда, здесь много людей, литургия была на месте подъезда. Это вообще рядом, это мой соседний двор. Так что я...
2: Вот это интенсивные прилеты и атаки дронов. Что вы отчували в эти дни? Как менялось ваше ставление до этих обстрелов? Чи это было нечто новое, чи уже звичайное для вас?
1: Вы сейчас не поверите, привыкший, просто громко. В эту ночь сильно громко было. Ну, то есть заправка... Взорвалась заправка, это тоже не очень далеко, и прилет в подъезд дома. Шахеды, ну, это стрельба, это как бы, ну, вам это тяжело будет представить, но здесь в Украине, наверное, уже все привыкли.
2: А как меняется ваш настрой у этой опошний час, что больше за все уплывает?
1: Ну, пока нету предпосылок такого. Ничего не меняется от того, что... Ну, ждем хороших новостей, особенно ну, победы, когда обстреливают, когда летит на Россию, и ждем того вести о том, что еще может прийти с Белоруссии. Как-то пугает чуть-чуть, не думаю, что это самое пойдет оттуда, и прекрасно понимаю, что если с Белоруссии пойдет, то очень туго будет, да, и моей родне всей Беларуси и все остальное. Но этого не знают там.
2: И зараз, напевно, вельми шмат информации трапляется про розные прилеты, про войну в целом, про то, что деется на фронте. Як вы фильтруете эту информацию? Что в уголе из этого притягивает вашу увагу и чему?
1: Ну, я был недавно рядом с фронтом. Там, в той части, где я был на Харьковщине, рядом с Купянском, туда я ездил. Я вам говорил, что там сложная обстановка, но, как вам сказать, воюют, в основном сейчас все дроны, дроны жужжат, дроны, это из, не знаешь, правда, где чей, у России, и у российских войск тоже есть дроны. Обстановка там, конечно, ну, война, есть война. Я туда ездил, там, где у меня ж брат погиб на войне, так что я ездил в ту часть, где... И... Туда, тех, те войска, так что штурмовые войска.
2: А что вам допомагает вот заставаться человеком, не ломаться, заховывать такие внутренние спокой, как зараз вы так и просто рассказываете про войну?
1: Жизнь. А от этого никуда не денешься. Просто живешь в этой обстановке. А что делать? Некуда деваться. Это просто. Да, можно вернуться. Поехать в Беларусь, поехать за... Не, я никуда здесь у меня... Ну, я родом с Украины, а у меня здесь все. Мать, отец захороненный, уже и брат похороненный. Так что, ну, такая моя доля сейчас. Хотя и гражданин Беларуси на данный момент. Мне это, конечно, ничего хорошего, но я такой есть сейчас, на данный момент.
0: Таксама з'яўляюцца паведамленні, што мінулай ноччу Україна предприняла черговую дроновую атаку у глиб Росії по часово окупованих територіях. Певно, будуть на гэты конт і з'являтися новини тягом дня. Нагадаю, що сьогодні 1546 день повномасштабного російського уварвання, а ввогуле війна, яку почала Росія супраць України, стартувала з 14-го году.
3: Белорусская радиорация. Рация.ком.
4: А здесь

0: Жыцця дыяспары, узаемадзейнічання беларускай царквы і беларускай суполкі, азначэнне традыцыйных святаў, правядзенне літаратурных і музычных сустрэчаў, палітычных акцыяў. Гэтыя падзеі, з якіх складаюцца актыўнасць беларусаў у Лондоне, кажа беларуская грамадская дзеячка Татьяна Найдзін.
1: У нас в Великобритании, может быть, не самая показательная белорусская карта активностей, но зато она стабильная и яркая. В частности, мне очень нравится, как у нас взаимодействует белорусская церковь и белорусская суполка, община. В частности, в нашей общине есть хор, который исполняет фольклорные песни, а это, как вы понимаете, в основном языческого рода произведения. У этого хора есть просто настоящие белорусские костюмы, современные, которые они там заказывают, пояса разные, все такое прочее. И вот, пожалуйста, священник из белорусской церкви греко-католической заходит послушать этот хор, все друг другу аплодируют. Ребята, которые, значит, исполняют эти языческие песни, спокойно и радостно приходят, ну как радостно, так, скажем так, с каким-то чувством приходят в церковь на разные службы. И в этом вообще нет никакого конфликта, в отличие от того, что мы привыкли наблюдать, вот, скажем, в Беларуси. Кроме этого, у нас, конечно, есть и дни памяти, когда мы вспоминаем и на более широком контуре известных людей, которые отправились в лучший мир, отмучились, так сказать, и наших местных людей, которые так или иначе были связаны с белорусской общиной в Лондоне или в Великобритании. Это и отец Александр Надсон, и разные другие люди. Вот, и недавно отмечали Юрьев день, Юрья, тоже пели, танцевали, что мы еще можем, да? И планируется теперь купалья. Купалью прям широкие такие приготовления. Кроме того, у нас есть современные, скажем так, креаторы и поэты, и музыканты, и, не знаю, мыслители, которые периодически выступают в Лондоне и собирают публику. Короче говоря, мы продолжаем представлять такую мягкую силу Беларуси, той Беларуси, с которой следовало бы познакомиться остальным.
2: Есть акции политические? Чи збираются белорусы на такие?
1: Была некоторая акция вокруг памяти о Чернобыле, тем более, что в этом году трагический юбилей. Это было в центре города, в районе Вестминстера. И были также, ну это в конце марта, была дата, когда тоже, но там в частности собирались более маленькими компаниями, так не выходили. В целом мы все сосредоточены на более конкретных делах. Внимание к стране, когда нужно было привлекать, эти акции собирались и достаточно широко, как вот если посмотреть на то количество белорусов, которые у нас тут в Великобританию удалось попасть, вот достаточно широкие были акции, но это был там 20, 21, 22, 23 год, а сейчас уже 26-й на дворе. Политическое жило, скажем так, в лице команды Светланы Тихановской работает какими-то, значит, успехами. Нам в той степени уже не нужно привлекать внимание БЧБ флагами, как это было нужно раньше. Сейчас это более точечные акции, они гораздо реже происходят, но происходят.
2: Як вам подається, чого зараз не хапає в дійності діаспори? Ось того, що було раніше, до прикладу, у 20-му році. Вельми хотілося б вернути гэта.
1: Чесно говоря, мені не хотілося б вернутися в 20-й год, тому що, ну, вот эта травма свидетеля, даже не находясь в Беларуси, а только постоянно получая вести и свидетельства о мучениях, которые испытывают люди внутри Беларуси, это очень изматывает. Это просто каждый день на глазах слезы, и сердце не на месте, и ужасно просто душит, давит это горькое чувство несправедливости и боли за то, что не можешь помочь такому большому количеству людей ни институционально, ни физически. Конечно, мы тогда были все очень заряжены и собирались, у нас были прям такие крайне эмоциональные акции, но опять же, выносить такое годами эмоциональные акции, ну, это просто никакой психики не хватит. И в этом был большой подъем в 20-м 21-м, там, 22-м годах. Но, честно говоря, мне не хотелось бы возвращаться в этот подъем, просто потому что это трудно переносить. После этого очень трудно, знаете, сохранять баланс в жизни и оставаться, ну, каким-то уравновешенным человеком.
2: А у 26-м годе какой для вас выглядит диаспора?
1: Мне нравится наша диаспора. Я побывала как-то в Польше, там, в Кракове, где тоже, ну, там, конечно, гораздо больше белорусов живет, ну, и в Варшаве, и в Кракове, в других городах Беларуси, и мне было очень приятно, знаете, такое еще, ну, тайное чувство некого посла, что ли, от белорусской диаспоры, хотя вообще это не с этим было связано никак. Не буду брать на себя такую амбицию, но я побывала в белорусском доме в Кракове. Иногда бываю здесь у нас вместе сбора в Лондоне, и у меня было ужасно приятное ощущение, что, да, как бы оно там ни было, все неладно, не складно, но мы строим, как муравьишки, строим эту грибницу, эту такую вот карту, паутину сообщения между собой. И капля камень точит. Мне нравится, что у нас здесь происходит. Люди не ругаются, люди очень деятельные. Да, может так, знаете, выглядеть как шутка, что мы тут поем и танцуем, но в то же время мы друг друга поддерживаем, а люди — это капитал любой страны, даже если эта страна сейчас для них недоступна. У нас есть историческая часть Беларуси в виде библиотеки музея имени Франциска Скорины, и там это тоже, скажем так, создает трехмерную картину того, что представляла из себя Беларусь, скажем, испокон веков, и во что она сейчас переливается вот в наших лицах. Это очень хорошая, качественная, красивая, объемная картина, полная жизни.
0: Спадарства наперадзе чарговы выпуск навіна. У Віцебскай вобласці упаў баявы дрон, яго падарвалі на месцы. Сёння апошні дзень галасавання на выбарах у каардынацыйную раду. Аповесці Васіля Быкава перавыдадуць на в'етнамскай мове. Пра гэта да інша дазнаемся ўжо праз хвіліну.
3: Радыё рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: часи.
1: Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 8:00 в Беларуси, 7:00 у Польши.
4: У Витебской области упал боевой дрон. Его подорвали на месте. Сегодня апошний день голосования на выборах у Координационную Раду Беларуси. А повесть Василя Быкова перевыдадут на вьетнамской мове.
3: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
4: На территории Беларуси упал боевой дрон. Это отбылось 17 травня, поведомляя наша Нива со посылкой на свои крыницы. Дрон не взорвался сам. Силовики подорвали его на месте. Здарение имело место на полдень от глубокого Витебской области. Официальные структуры про инцидент не поведомляли. Это уже не первый выпадок залета и падения у Беларуси боевых дронов. У связи с закрытостью информации неведомо, дрон какой краины залетел у Беларусь на этот раз. Россия выкористовывала поветренную простору Беларуси для атак по Украине. Украинцы змагаются с атаками дронов по-разному. У тым лику электронно. У вынику чего российские дроны часом отвольно меняют траекторию и могут опынуться у Беларуси. Аналогичные заходы применяют и российцы. Уже сегодня, 19 травня, завершится голосование на выборах у Координационную Раду. Постане на 7:30 по Менску свой выбор зробили 2025 человек. Голосование финишуя у 12:00 по менским часе. Тем часом спикер Координационной Рады Артем Брухан расповел, с какими выкликами и складанностями довелося сустреться ему подчас своей працы.
5: Да я ввогуле пришел на позаду спикера в складанный час, тому спочатку было складано, после этого довольно кризисного моменту заховать устойливость институту, каб ён ввогуле протягнул працу. Это было первое. Мне подается, это отрымалось, раз отбываются зараз выборы. Другое, это подрыхтовать выборы у Координационной Рады. Ну и третье, забеспечить все ж таки хоть некую эффективность деятельности Координационной Рады. И я хотел бы зазначить, что министр замежных справ Украины Сибига заявил о том, что фактично спецтрибунал по злочинству и агрессии супроть Украины юридичное оформление отримал и назвал прозвище, сирот яких был Лукашенко. И это отбылось именно дякуючи тому, что у парламентской ассамблеи Рады Европы была делегация Координационной Рады.
4: Нагадаю, Артем Брухан пришел на посаду спикера Координационной Рады после возникновения его попередницы Анжелики Мельниковой. Докладное место знаходжения женщины дагэтуль неведомое. Былые политвязни Павел Северынец и Змитер Дашкевич отримали ордены погони Белорусской Народной Республики. Про это в своем телеграме поведомил Павел Северынец. Поводле яго загад старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы про узнагороджение был подписан еще 25 соковика 2024 года, коли яны знаходились у турме. Северынец так само нагадал, что агулом кавалеров ордена 6 человек. Окромя Северынца и Дашкевича, это Зянон Пазняк и Олесь Беляцкий, а так само две особы, прозвища яких не раскрываются с меркованием безпеки. А кроме того, есть и дама ордена, сама Ивонка Сурвила. Уручение отбылося у Белорусском доме у Вильни. До падей литературного життя. Новое выдание о повести Василя Быкова у найближайший час убачить свет у Вьетнаме. Под одной вокладкой до читача прыдут две повести классика белорусской литературы «Альпийская баллада» и «Дожить до свитания». Это другое вьетнамское выдание сборника. Новый творческий проект уже анонсовала амбассада Республики Беларусь у Социалистической Республики Вьетнам. У першиню эта книга была выдадена у Ханои у 1983 году. Тагачасны яе наклад склаў 10 200 асобнікаў. Мяркуецца, што кніга выйдзе ў траўні-чэрвені, акурат напярэдадні 102-й гадавіны нараджэння Васіля Быкова. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, навальніца. Дождж таксама прагназуецца на Беласточчыне. Тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: 98,1 FM, наша хваля у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Берасті де Білої Подляски, у приватності. Онлайн-трансляція ведеться про сайт racia.com. Вибирайте для себе зручний і, коли слухаєте нас в Білорусі, безпечний варіант. Напереді поговоримо більш і шире про вибори у координаційну раду, які ось уже сьогодні завершаються, хіба що вже не будуть протягнути. Дознаємося больше от Артема Брухана, от спикера КР. Так само у нас будет гутерка с назиральником за выборами, який является керівником парламентской группы по ситуации в Беларуси в парламенте Франции.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Россия обвестила обучение по подрыхтовце и применении ядерных сил. Российские войскоўцы снова атаковали Украину. Есть загинулая и пораненная. Анджей Пачобут выступить у Европарламенте.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Министерство обороны России 19-21 травня проведе учение по подрыхтовце и применении ядерных сил во умовах погрозы агрессии. У заяве российского ведомства сгадывается и отпрацовка деяния со сброей, размещенной у Беларуси. Подчас учения будут отпрацованные пытания суместной подрыхтовки и применения ядерной сброи, размещенной на территории Республики Беларусь, говорится у поведомлении. Нагадаю, учора белорусская Минобороны заявила о початку тренировки боевого применения ядерной зброи. Поведомлялось, что во взаимодействии с российским боком плануется отпрацовать пытание доставки ядерных боеприпасов и подрыхтовки их до уживания. Российская Минобороны поведомила, что у учении, якое починается сегодня, будет задейничено больше за 7800 одинок узброенью военной и специальной техники. До его будут притягнуты ракетные войски стратегичного призначения Полночного и Тихоокеанского флотов, командование далекой авиации, частка сил Ленинградского и Центрального военных округов. Усяго больше за 64 тысячи человек. До подей российско-украинской войны. Россия в ночь на 19 травня атаковала Украину беспилотниками. У нескольких регионах краины сярод мирных жыхароў есть загинулые и пораненные, поведомляют мясцовые улады. Так, у вёсцы Покатиловка Харковского района у вынику удару БПЛА загинула 69-годовая жанчына. Яшчэ 3 человеки потерпели, сярод их одно дитя. Пошкодженные жилые домы и легковые автомобили. Крывый Рог и его пригород российцы атаковали шахеды и артиллерией. Ранение отримала 41-годовая жанчына, ей оказана вся необходимая допомога. У Никопольском районе поранены 22-годовый хлопец, поведомил керавник Совета обороны города Александр Вилкул. У Одесской области под удар ВПЛА трапил будинок склада, пошкодивший дах и в окны. Узник пожар, який ратавальники оперативно ликвидовали. Потерпелых нема, поведомил керавник областной военной администрации Олег Кипер. До белорусских тем. Для белорусов, которые не имеют рахунку во украинском банку и постоянного виду на жыхарство, появилась важная возможность. Консульский сбор у Генеральном консульстве Польши у Львове теперь можно оплатить наявными непосредственно там. Про это стало известно под час встречи представников белорусской супольности с Генеральным консулом Польши у Львове Мариком Радзивоном, каже керовник фонду «Вильна Беларусь» Алексей Францкевич.
4: Что тяжко людям оплатить, что немагчыма оплатить. Яны вырашылі пайсці на сустрэч і зрабіць так, каб беларусы, у якіх няма магчымасці адчыніць рахунак, сплаціць, яны могуць цяпер беспасрэдна ў консульстве аплаціць налічкі. А яно ўжо дзейнічаюць. Таму што я ў генеральнага консула спытаў, ці магу я гэта агучваць, ён сказаў так.
3: Падчас сустрэчы бакі таксама абмеркавалі іншыя праблемныя пытанні, з якімі сутыкаюцца беларусы ва Украіне. Паводле Францкевіча, у найбліжэйшы час плануецца асобная сустрэча, прысвечаная пошуку шляхоў вырашэння гэтых праблем і развіццю далейшага супрацоўніцтва. Былы палітвязень і журналіст Анджей Пачобут выступіць у Еўрапарламенце ў чэрвені. Пра гэта ўчора, 18 траўня, паведаміла старшыня Еўрапарламента Раберта Мецола, адкрываючы пленарнае пасяджэнне. Чэрвеньская сесія запланаваная на 15-18 чэрвеня. Выступ можа адбыцца 17 числа наступнага месяца. У 2025 годзе Анджей Пачобут быў узнагароджаны прэміяй Сахарова, якую прысуджае Еўрапарламент. У снежні ўзнагароду ўручылі дачце палітвязня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачнае з праясненнямі, на Градзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж і навальніца, на Беластоцчыне таксама кароткачасовы дождж, тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Украинская радио рация.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховати связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио рация.

Авіас де Володимир Козлов на хвалях Белорусской радиорации 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Пероважно обыдется без опадков. Однако у некоторых крыницах позначены дожди и навод навальницы. Не ведаю. Треба дожить. Температура по ветра от 18 до 21 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу вам не у забаве, да, чакайтесь.

Россия обвестила об улучшении по подрыхтовце и применении ядерных сил. У Витебской области упал боевой дрон, его подорвали на месте. Оповести Василя Быкова пера выдадут на вьетнамской мове. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио Рация расскажем. Владимир Лапцевич, варта дочакаться.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Россия обвестила об учениях по подрыхтовке и применении ядерных сил. У Витебской области упал боевый дрон. Его подорвали на месте. А повести Василя Быкова перевыдадут на вьетнамской мове.
2: По студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Министерство обороны России 19-21 травня проведет учение по подрыхтовке и применению ядерных сил во умовах погрозы агрессии. У заяве российского ведомства сгадывается и отпрацовка деяний со зброей, размещенной у Беларуси. Подчас учения будут отпрацованы питания совместной подрыхтовки и применения ядерной зброи, размещенной на территории Республики Беларусь, говорится в поведомлении. Нагадаю, учора белорусская Минобороны заявила о початку тренировки боевого применения ядерной зброи. Поведомлялося, что во взаимодействии с российским боком плануется отпрацовать питание доставки ядерных боеприпасов и подрыхтовки их до уживания. Российская Минобороны поведомила, что у учения, якое починается сегодня, будет задействовано больше за 7800 одинок узброенью военной и специальной техники. До его будут притягнуты ракетные войски стратегического призначения Полночного и Тихоокеанского флотов, командование далекой авиации, частка сил Ленинград и центральных военных округ. Усяго больше за 64 тысячи человек. На территории Беларуси упал боевый дрон. Это отбылося 17 травня, поведомляя наша Нива со посылкой на свои крыницы. Дрон не выбухнул сам. Силовики подорвали его на месте. Здарение отбылося на полдень от глубокого Витебской области. Официальные структуры про инцидент не поведомляли. Это уже не первый выпадок залету и падения в Беларуси боевых дронов. У связи с закрытостью информации неведомо, дрон якой краины залетел у Беларусь на гэты раз. Россия выкарыстовывала поветрную простору Беларуси для атак по Украине. Украинцы змагаются с атаками дронов по-розному, у тым лику электронно, у вынику чего российские дроны часом отвольно меняют траекторию и могут опынуться у Беларуси. Аналогичные заходы применяют и российцы. До інших тем. Для беларусов, якія не мають рахунку ва украинском банку и постоянного виду на жыхарство, з'явилася важная магчимость. Консульский сбор у Генеральном консульстве Польши у Львове теперь можно оплатить наявными непосредно там. Про гэта стало вядома падчас сустрэчы прадстаўнікоў беларускай супольнасці с Генеральным консулом Польши у Львове Мариком Радзівоном, каже кіраўнік фонда «Вільна Беларусь» Алексей Францкевич.
4: Что тяжко людям оплатить, что немагчыма оплатить. Яны вырашылі пойти на сустрэч и зрабіць так, каб беларусы, у яких нема магчымасці чыніць рахунак, сплатіць, яны могуць теперь беспасрэдня ў консульстве аплатіць налічкі. А яно ўжо дзейнічаюць, таму што я ў генеральнага консула спытаў, ці магу я гэта агучваць, ён сказаў так.
3: Падчас сустрэчы бакі таксама абмеркавалі іншыя праблемныя пытанні, з якімі сутыкаюцца беларусы ва Украіне. Паводле Францкевіча, у найбліжэйшы час плануецца асобна сустрэча, прысвечаная пошуку шляхоў вырашэння гэтых праблем і развіццю далейшага супрацоўніцтва. Да падзей літаратурнага жыцця. Новае выданне аповесцяў Васіля Быкава ў найбліжэйшы час убачыць свет у В'етнаме. Пад адной вукладкай да чытача прыйдуць дзве аповесці класіка беларускай літаратуры: «Альпійская балада» і «Дажыць да світання». Гэта другое в'етнамскае выданне зборніка. Новы творчы праект ўжо анансавала амбасада Рэспублікі Беларусь у Социалистичной Республике Вьетнам. Упершыню эта книга была выдадена у Ханое у 1983 годе. Тагачасный наклад яе склав 10200 особников. Меркуется, что книга выйдет у травня-червени, аккуратно передадні 102-й годовины нараджэння Василя Быкова. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў істотных. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 19 траўня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут танок на майдане Конга, Кендлбокс, Хэппі Сад, Мэнік Стрыт Прычар, Pictures, Ira, Pink Floyd ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Упомнены познали Pink Floyd на хвалях белорусских радио рация. Ну а литерально про спаугодинки, ну плюс-минус, я изнову распочну гортать сторонки музычного календаря, да узгадывать добрых людей музычного света, которые народились у такие же день у самые розные годы. Ведомо ж, говорка идет про Коладзён с бородой. И сегодня нас с вами чакают Грейс Джонс, Эрик Клэптон, а так само гурты The Who, ZZ Top, Raymonds, ACDC, Del Amitri, Orbital, Ace of Base, да и Кататония. Долучайтесь, будет чекаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польский, программа «Коладзён с бородой». Запрошаю.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебілая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 19 травня 1951-го народился Джефри Росс Хайман, больше ведомый как Джоуи Рамон, американский музыка и автор песень, удельник панк-рок-гурта Реймонс. Имидж Джоуи Рамона, ягоны голос и поводины зробили его иконой контркультуры. Реймонс оказали моцный уплыв на панк-рух у Злучаных Штатах, хоть так и не досягнули значного коммерцийного поспеху. Признание до их пришло только про сгоды, и теперь яны регулярно з'являются у списах лепших музычных гуртов на кшталт 50 лепших артистов усіх часов часопіса Rolling Stone ті 100 лепших хард-рок артистов телеканала VH1.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Россия обвестила об учениях по подрыхтовке и применении ядерных сил. У Витебской области упал боевой дрон, его подорвали на месте. А повести Василя Быкова перевыдадут на вьетнамской мове. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Министерство обороны России 19-21 травня проведет учение по подрыхтовке и применению ядерных сил во умовах погрозы агрессии. У заяве российского ведомства сгадывается и отпрацовка деяний со зброей, размещенной у Беларуси. Подчас учения будут отпрацованы питания совместной подрыхтовки и применения ядерной зброи, размещенной на территории Республики Беларусь, говорится у поведомлении. Нагадаю, учора белорусская Минобороны заявила початку тренировки боевого применения ядерной зброи. Поведомлялося, что во взаимодействии с российским боком плануется отпрацовать питание доставки ядерных боеприпасов и подрыхтовки их до уживания. Российская Минобороны поведомила, что у учении, якое починается сегодня, будет задействовано больше за 7800 одинок узброенью военной и специальной техники. До его будут притягнуты ракетные войски стратегичного призначения Полночного и Тихоокеанского флотов, командование далекого легкой авиации, частка сил Ленинградской и центральных военных округ. Усяго больше за 64 тысячи человек. На территории Беларуси упал боевый дрон. Это отбылося 17 травня, поведомляя наша Нива со спасылкой на свои крыницы. Дрон не выбухнул сам. Силовики подорвали его на месте. Здарение отбылося на полдень от глубокого Витебской области. Официальные структуры про инцидент не поведомляли. Это уже не первый выпадок залету и падения в Беларуси боевых дронов. У сувязи с закрытостью информации невядома, дрон якой краины залетел у Беларусь на гэты раз. Россия выкарыстовывала поветрную простору Беларуси для атак по Украине. Украинцы змагаются с атаками дронов по-розному, у тым лику электронно, у вынику чаго российские дроны часом адвольно меняют траекторию и могут опынуться у Беларуси. Аналогичные заходы применяют и российцы. До інших тем. Для беларусов, якія не мають рахунку ва украинском банку и постоянного виду на жыхарства, з'явилася важная магчимость. Консульский сбор у Генеральном консульстве Польши у Львове теперь можно оплатить наявными непосредно там. Про гэта стало вядома подчас встречи представников беларускай супольности с Генеральным консулом Польши у Львове Мариком Радзівоном, каже керовник фонда «Вільна Беларусь» Алексей Францкевич.
3: Что тяжко людям оплатить, что немагчыма оплатить. Яны вырашылі пойти на сустрэч и зрабіць так, каб беларусы, у яких нема магчымасці чыніць рахунак, сплатіць, яны могуць цяпер беспасрэдня ў консульстве аплаціць налічкі. А яно ўжо дзейнічаць, таму што я ў генеральнага консула спытаў, ці магу я гэта агучваць, ён сказаў так.
2: Падчас сустрэчы бакі таксама абмеркавалі іншыя праблемныя пытанні, з якімі сутыкаюцца беларусы ва Украіне. Паводле Францкевіча, у найбліжэйшы час плануецца асобная сустрэча, прысвечаная пошуку шляхоў вырашэння гэтых праблем і развіццю далейшага супрацоўніцтва. До подей литературного життя. Новое выдание о повести Василя Быкова у наиближайший час убачить свет у Вьетнаме. Под одной вукладкой до читача пройдут две повести классика белорусской литературы «Альпийская баллада» и «Дожить до свитания». Это другое вьетнамское выдание сборника. Новый творчий проект уже анонсовала амбассада Республики Беларусь у Социалистичной Республики Вьетнам. Упершиню эта книга была выдадена у Ханое у 1983 годе. Тагачасны наклад яе склаў 10200 асобнікаў. Мяркуецца, што кніга выйдзе ў траўні-чэрвені, акурат напярэдадні 102-й гадавіны нараджэння Васіля Быкова. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помеже зменливая хмарность, первоважно без опадков. Температура по ветра плюс 18, плюс 21. Ветер заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио.

0: процес голосування у координаційну раду. Відавочна, вельми моцны чыннік координаційної ради – гэта міжнародне прадстаўніцтва. І відавочна, што ў Мінску вельми б хацелі, каб Павел Латушка, каб Александр Мамаева і таксама іншыя чальцы координаційної ради, умовно кажучы, не ездзілі ў Страсбург. А вось якія яшчэ такія моцныя бакі координаційної ради вы можаце вылучыць? Ну, вось акрамя гэтага міжнароднага прадстаўніцтва, ну, супраць якога відавочна змагаюцца ў Мінску, але вось што яшчэ вось у координаційній, што яшчэ, чым яшчэ координаційная рада можа так перашкаджаць уладам у Мінску пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі?
1: Ну, конечно же, это такое международное представительство, потому что покуль там есть белорусская делегация.
0: Так, это вельми моцный складник, сапраўды моцный складник, тут нават нема чого дискутовать. Латушка Мамаева на парламентской ассамблее Рады Европы, это ведома справа, что скрыгатять там зубы, умовно кажучи, у Менску, але вось сакрамя гэтага представительства. Ведаете, просто, ну, так само, что есть такая дискуссия, что практично вся белорусская демократичная супольная зараз трошечку переутворилась у такое одно великое министерство замежных справу, и, в принципе, нема больше шаху рабить, акрамя, як адвокатовать правы белорусов за мяжой. Вось, ці неким чином их это можно перабить.
1: Ну, глядите, адвокация проблем белорусов за мяжой, это не уже не только там международное подставництво, это так само социальный вельми великий складник, да, у нас працуе юридичная комиссия, я ведаю, что их там было больше 50 кейсов за гэтыя два гады. Это то, чем, ну, докладно допомагали юристы, которые працавали у координационной раде белорусам, которые живут звонку. Была праца, например, каб, ну, звертались до уладу, например, Литвы, там, Польши, каб выдавали пенсии, как можно было отымливать белорусскую пенсию. А мы працавали так само по банковских рахунках, да, и там я это просовывала, и так само вот у Польши. С теми же документами мы просто разумеем, что у нас время обмежеванное это махчимости працы внутри Беларуси, да, але то, что мы можем обидеть для людей звонку, а мы разумеем, что это там больше за миллион. Да, то есть, что это там 8-9 частка у всех белорусов зараз живе за межой, и они по сутности остались такими лицами без громадянства, потому что, ну, белорусская держава от их отмовилась, и она только думает, как бы на их нажиться, как бы им отпомстить, как бы их напужать, как бы они больше ничего не обили и не подтымливали. И задача демократичной силы так само представлять их интересы. Поэтому, когда мы кажем про пашпорты, про пашпорт Новой Беларуси, про банковские рахунки, про пенсии, про медицинскую там допомогу, да, и адвокатуем это то, что мы робим для белорусов звонку, потому что белорусская держава отмовляется это робить. И тому есть еще, например, там комиссия по адукации, якая там так само працавала там и консультовала студентов, например. Есть комиссия по реформах, да, и это была такая праца по визии будущей Беларуси, да, по распрацовке реформ, потому что мы разумеем, что у белорусов внутри нема зараз этого ресурса, как этим заниматься. Звонку и они могут это робить. Мы приняли меморандум об отмене смертного покарания, мы приняли заяву о недискриминации, которую распрацовывали разом за Радой Европы. И это так само таки унесок, что есть политический консенсус для того, как потом, когда будут змены, яны як мага хутчэй прайшлі. То есть, да, вось гэтая падрыхтоўчая праца, она можа, не ведаю, для беларусаў, якія ў Беларусі, ці вось проста хто слухае, можа гэта неяк так гучыць крышку дзіўна, да, вось чым вы там займаліся, трэба типа вось зараз вырашаць праблемы, але я дакладна ведаю, што лепш зараз падрыхтавацца і гэта зрабіць, бо калі прыйдзе вось гэты момант для рэформаў, у нас будзе падрыхтаваны, бо калі не...
0: Так, каб гэта не быў такі чамадан без ручкі, каб гэта не быў чамадан без ручкі. Так, дзякуй вялікі.
1: Да, люди просто скажут, а чому вы это не подрыхтавалі, у вас было столько часу? Вось тому лепей подрыхтавацца.
0: Ну так, сапраўды, вот мы говорили про гэта, зараз я такую новую информацию читаю. 100-200 тысяч евро каштавалі атаки на платформу по выборах у координаційную раду. Ну и мне здаецца, что гэта... Что гэта грошы беларускіх падаткаплацельшчыкаў, якія пайшлі на гэтыя акцыі?
1: Конечно, лепш бы пайшло на нейкую добрую справу.
0: Дякую велике. Александра Мамаева была сегодня с нами, но, между іншим, мы обмерковывали процесс, который завершился сегодня.

Я так само зараз докладно. По угодину застоится до 18 Беларуси, до 17 Польши. Когда белорусская радиорация тут у суду Лады Гриневские, передаю вам провидание. Ну и что ж, не только провитание, но и так само информации про надворье в нашем помежном регионе. Тут далее переменная облачность. Так само облаки на небе гуляют. Например, недалеко от Хайнуки. Может быть, зараз невеликий дождик быть. Температура по ветру плюс 19 у Лиди, 20 у Харудни, Белостоку, Волковыску, 20 у Хайнуцы, у Берости, 21 у Кобрини, 21 у Пинску. У ночи плюс 8-10. Переменная облачность без істотних опадков. Ливера код до стопадков. 10-15% усе ж таки ёсць. Пераважае паўночны вецер от 3 до 8 метров за секунду, незначна павышаны атмасферны ціск. Ён далей паступова павышаецца. Заўтра, 20 траўня, як вынікае з інфармацыю сіноптыку, умовы нашага надвор'я сфарміруюць атмасферны фронт і цёплая няўстойлівая паветраная маса чакаецца. Воблачна з праясненнямі, не выключаюць сіноптыкі дажджы, уначы і раніцай у асобных районах туман. Ветер полночный умеренный, не выключают синоптики порывы. Температура поветра завтра в нашем помежье плюс 20-22. Протягивается наш эфир на хвале белорусского радиорация. Далее не узабаве Северин Краевский знову падает дождь. Прах, и так композиция прогучит в нашем эфире. Ну что ж сказать, для нашего помежника региона, может только для вокулиц Хайнуки. Эхера песня актуальная. Ух, это я зараз хвилины.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляске. Так само нас можна почути на сайті рація.com по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэтий час крыху подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у середу, 20 мая, умови надвор'я у Білорусі будуть визначати атмосферні фронти і тепла, неустойлива повітряна маса. Чекається облачна з проясненнями надвор'я, на більшій частині території країни пройдуть короткочасові дожди, місцями прогремять навальниці. У ночний і ранішній час в особних районах буде згущатися туман, вітер повночний, умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі складі від плюс 9 до плюс 15 градусів, у західних районах країни від плюс 7 до плюс 9 градусів, днем чекається від 17 по полночном заходе до плюс 29 по усходе Беларуси. Атмосферный тиск будет расти. У четвер, 21 мая, территория Беларуси будет находиться в зоне деяния контрастного фронтального поделу. Во усходних районах заховается уплыв теплых поветренных масс тропичного походжения. Чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории Беларуси чекаются короткочасовые дожди, местами моцные дожди, навальницы и махчимый град. У нашей раницы в особных районах будет назираться слабый туман, ветер полночной чверти умеренный, при навальницах порывистый, днем в особных районах моцный порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 10 градусов по заходе до плюс 15 по паўднёвым усходе, максимально днем чакается от 17 градусов по паўночным заходе до плюс 27 по усходе Беларуси. Пятницу 22 мая надворье Украине будет формировать фронтальный раздел, который перемещается с Балтийского моря. Чекается поступление прохолодных неустойливых поветренных масс, чекается в облачное с прояснениями надворье. У нашей границы в особных районах будет назираться слабый туман, ветер полночный, порывистый, днем по усходе при навальницах моцный порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 10 по заходе до плюс 17 градусов по паўднёвым усходе. Днем чекается от плюс 18 до плюс 22 градусов по паўднёва-усходней полове Беларуси от плюс 20 4 до плюс 27 градусов. Вот такое надворье нас, дороженьки, чакая тягом бягучего працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт «Кальмары» протягивая наш вечеровый эфир.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Вырвали мизомб.

0: Радио «Рація».
1: «Рація». «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: У нашей передачи «Рация у подорожжах» протягиваем нашу тему подорожжев, цікавих місцев на Белосточчине и цікавих особов, которые связаны с Белосточчиной были у свой час. На этот раз я, Юрка Лещинский, и моя собеседница, або наоборот, моя собеседница Оля Семашко и я, Юрка, расповедем про тих людей и те места, которые были связаны с чем, Оля?
3: Юрий, напевно, с такими местами, как Беловежа, Белосток и некоторые вёски, как Гриневичи.
2: Але і Бєльськ-Подляски, чи докладней вёска Котли каля Бєльська-Подляскага.
3: І чим гэты населені пункти для нас об'єднаныя?
2: А вось менавіта, тыя населені пункти об'єднаныя тым, што у тых населених пунктах у свой час або жылі, або адтуль паходзілі,

107.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берастебілая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 19 травня 1951-го народился Джефри Росс Хайман, больше вядомы як Джоуи Рамон, американский музыка и автор песень, удельник панк-рок гурта Реймонс. Имидж Джоуи Рамона, ягоны голос и поводины зрабили яго иконой контркультуры. Реймонс оказали моцный уплыв на панк-рух у Злучаных Штатах, хоть так и не досягнули значного коммерцийного поспеху. Признание до их пришло только проз годы, и теперь яны регулярно з'являются у списах лепших музычных гуртов на кшталт 50 лепших артистов усіх часов часопіса Rolling Stone ті 100 лепших хард-рок артистов телеканала VH1.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 19 травня 1972-го народилась Йенни Сесилия Бергрен. Шведская спявачка, былая удельница гурта Ace of Base, з'являється суаўтором шматликих песень коллектива, а с 95-го года займається сольной творчістю. Цікаво, але дебютный альбом Ace of Base дагэтуль з'являється самым продаваным дебютным альбомом у гісторії. У США кружэлка была гонорована звання платиновой 9 разов.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Вы надея костела и свету, слово папов да молоди.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!